Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

девушка, любя плевать нос. Ты звездной ночью звездную решишь, не с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен бомж в мордях, как вермут под мороз.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.